0: наливай по новой, мне вина хмельного. Я отвечу тем, кто упрекнет. С наше посидите, с наше погрустите, с наше потерпите хоть бы год. С наше погрустите, с наше посидите, с наше потерпите хоть бы год.
1: Взрослые песни на хорошем радио.

любой таксист. Те без гаданий в карты лоха чистят так, чтоб кошелек за час был абсолютно чист.

воровать. Есть разрешение у торговцев анашой, есть разрешение у украинских путан. И мен сочувствуя кивает головой, лохушки сетующие сперли чемодан.

мы споем. Но вообще люблю я петь о другом. И любимая подружка моя полюбила не того соловья. Бегут вагончики,

и все в слезах, пред утренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: не найдут, когда звонить.
1: Встану рано поутру на заре, салом врежу по нутру, забурел. Водки съем бутылочку, сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку между дел. Водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку между дел.

сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку твою мать. Водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку, ох, люблю парилочку твою мать.

Я куплю билет на Воркуту. Я куплю, чего бы он ни стоил. Долго я хранил свою мечту съездить в этот город без конвоя. Я куплю на Воркуту билет. Мне не то, чтоб дома не сидится. Просто я хочу на склоне лет по местам знакомым прокатиться. Воркута, это вам не юга, Воркута.

Воркута, Воркута, то ветра, то снега, Воркута, Воркута.

больше или поменьше. Разлука еще не финал, без выдумок и оговорок. Последний перрон, но не последний.

уносящих вдаль мою подругу. Холод расставания нам принес.

сердцу мужчины, как кто-то изрек, лежит через желудок пусть. Но к женскому лону есть тоже мосток, только через тоску и грусть. А вот если выпить, да и закусить, желания в них сливаются –

наша жизнь штука вредная, что можно даже умереть. И пьешь — помрешь, и не пьешь — помрешь. Глотни, и нечего реветь. Жаль, все удовольствия, жизнь не грех, но мы же лечимся, не пьем. Еще окружающим дарим смех и радуемся, что же.

0: мощи протянет достойному. Ведь на то она и жизнь хлебосольная.
1: Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубльгуму дам ей вечеру

себя большой начальник, и сам себя теперь я зорко стерегу, и сам себя теперь, и сам себя теперь, и сам себя теперь я зорко стерегу, и сам себя теперь, и сам себя теперь, и сам себя теперь я в зоне стерегу. Моей тоски подельник и коллега, быть может, не желая сам того, пошел за мной в тайгу, укрытый снегом. Но пуля знала где и как найти его. Но пуля знала где, но пуля знала где, но пуля знала.

Сашка сожрет, ништяк, браток. И снова я свои зализываю раны, о воле мне и думать не моги. Я заперт, а дружок в больничке под охраной,

новым, друзья. Приезжайте на спину, бубу новым, друзья. Приезжайте на спину, бубу новым, друзья. Приезжайте, приезжайте.

жить не мог, родить не мог. А мне говорят, плати налог, плати налог. А я говорю, а папа где? А хоть, говорят, судья в суде. А я говорю, я ёб не смог.

свидания я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ.

Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени.

чтоб я уйти не смог. Я в бега за колючку кинулся, чтоб не волю себе найти, чтоб мне здесь на свободе выдалось.

Хорошее радио. Песни, которые мы любим.

Жил-был матрос, доверен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Рождение миссионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе, но местный светоч, болгалам, ревнивец и так.

0: злее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот брифускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше гулей.

мне. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк и вермут. И будет всем нам по плечу, и будет всем нам по плечу, и станет всем нам по плечу любовь и гуль, верность, любовь.

Ах, какой белый снег, ах, какой белый снег за окном. Сколько ж вышек стоит в этом царстве снегов окаянном. Зябкий лагерь, нахохлившись, словно уснул белым сном. И как будто он кружится в замкнутом круге стеклянном. И уж если такое везение мне выпадет вдруг,

на юг, я, конечно, поеду на юг. Я когда-то на юге, когда-то на юге родился. Я сойду на перрон.

шляпу. Поздороваюсь с кем-нибудь, кто не знаком, с кем не шел никогда, с кем не шел никогда по этапу. Я хочу по

Я так буду там рад, я всему буду рад, очень рад. И не стану тянуть ни туза,

Не хочу я в бараке ни с кем ни про что говорить. Мы с годами становимся здесь, да нельзя молчалив. Но ночами встаю и все чаще иду покурить. И спиной остро чувствую боль чьих-то взглядов пытливых. И не скрыть от себя,

Тут сказал ей бандит наставительно: выбирайте по суше, где путь, а вы по камешкам, по кирпичикам.

хочу. Прости. Прости.

0: не понимат, ни твой пчель, ни наша мат.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

Зачем, Аврора, ты тогда пальнула из пушечек в 17-м году? Уж лучше бы ты где-то затонула, не жил бы я сейчас в таком аду. Клянусь броней твоих огромных пушек, тому теперь и сама не рада ты. Зачем нам всем был этот шухер нужен, лишивший в одночасье нас?

Аврора. Не понял я сейчас, чего вдруг ради тебя тогда так бросила в экстаз. Да сядь на мель, тогда ты рад.

тебе б я шел, а мчал к невесте, чтоб погулять у Невских берегов. Ах, броня моя, броня, не сердись ты на меня, может, я сейчас чуть-чуть.

и как крутой у демократов пожил. На мутной перестройке много лет, но ты больнула и всего не стала. Сосем мы лапу, вот которой.

не по доброй воле я. Меня заставили друзья, братья, зятья и кумовья. Ну, в общем, каюсь. Судья помялся, объявил, что суд меня приговорил за все, что я тут натворил в шпионской шкуре. И присудили мне вперед 15 суток хозработ, благоустраивать подход к парохозу.

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в тихом опарке музыка играла. Но было мне тогда еще совсем немного лет, но

сквозь Сибирь глухую, чтобы встретить тебя, чтобы обнять такую.

Брошу-брошу я монету, вдруг да выпадет орел. Полетаю с ним по свету, где ногами не добрел. Полетаю, полетаю, ворочуся из степей.

Брошу я монету, будто по ветру перо. Ну а вдруг монета эта, да и встанет на ребро. Значит, будет жизнь другая, без полетов и скорбей. Значит, я не напугаю даже ваших.

опять, попадая в чужие капканы, возвращаться и вновь начинать, залезав на ветру свои раны. Как бы мне научиться просить снисхождения, милости, воли? Может быть, станет легче мне жить, может быть, заслужу лучшей доли. А пока все краем поля,

храню свою породу. Как бы мне научиться терпеть унижения, душевные муки, прикусить свой язык и хрипеть, не сжимать, а протягивать руки. Как бы мне научиться смотреть взглядом робким, несмелым, покорным, принимая на голову плеть, быть хозяину верным, дозорным. А пока все краем поля

0: научиться
1: прощать,
0: как бы мне научиться
1: просить,
0: как бы мне научиться
1: терпеть.

так, как обычно. Я села в последний вагон и вот отошла.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть про обиды? Зачем же так поезд спешит? А может, мне кажется, только пускай уж судьба

это не обманет, звонкая монетка душу не приманит, золотая клетка. Отпусти, сыночка, мачеха чужбина, пусть ускачет тройка, пусть ускачет тройка, пусть ускачет тройка вдоль кустов жасмина, пусть ускачет тройка вдоль кустов жасмина. Ах, дороги, перекрестки, виражи,

Журавли летят, журавли. Далеко на край той земли, где мои родные края, где предать не могут друзья. Журавли летят, журавли, в облаках следы

0: жаль, что вы оставили меня вдали.
1: Несколько новых песен из похождений моего героя Семена. Один из дней с улыбкой на губе, в широком, как Шаланда, экипаже. Талейба не последнего из граждан доехал лося, ничего себе. В горошек киса стиснула кадык. Манжет.

нас потом имела. Запахло в доме грозовым дождем. И Оська так сказал, мадам Ревека: ну что вы расшумелись, как паром? Я не прошусь к вам на закон.

понятен. Жены на все недельный срок даю. Фату вам принесут совместно с платьем. Через неделю Рэбе Израиль венчался мене с брохой в синагоге.

шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Расширели утка осенью в большой цене.

дважды, я считаю, лишен свободы. Огражден и в зоне от людей. Для меня всегда одна погода. Микроклимат камеры моей.

Пряных вьюг полетят отпечаточки с нами наших татуированных рук. В этот раз почему-то спокойно принимаю я ношу свою. Вон на корточках курит конвойный, я на корточках.

но ласкай твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил.

из попутчиц душевный разговор. По вокзалу шли уже рука в руке, как влюбился, не пойму я до сих пор.

Вчера простились мы у порога. Опять работа, опять дорога. Ты радость вряд ли поймешь мою. Тебе дороже

тобою редко бываем вместе. Без дела трудно сидеть на месте. Рвану в дорогу я без оглядки, хоть на Курилы, хоть на Камчатку.

попутный ветер. Где буду завтра, пока не знаю. Спешу сегодня к тебе, родная. В зените солнце давным-давно. Кому не светит, тому темно.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж тебе?

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе

перевесил мой наган. Я думал, что за блять мусарню накозлила. А на суде я в шоке был, как услыхал, когда тебе, мань, благодарность объявили от опергруппы за раскрытый криминал. Так чё ж ты, ангел мой, дрожишь, как на расстреле? Ты вспомни, кем была, и если б не мой фарт, когда тебя в ДБР свой играл в Англитере у Йоси Брейтмана 7 лет тому назад, что бывший же

вас. Вся жизнь пройдет за эти три куплета, и вся воля и неволя пробегут во весь опор. Черный ворон, белый.

красноярских лагерях. Потом начальничек, он вызовет ЦК, с портрета глянет Феликс легендарный и спросят оба эти два большевика –

черный ворон, белый лебедь, черно-белый приговор. Все сгорело, как солома, пронеслось на всех парах от детдома до дурдома, красноярских лагерях.

дурдома, в красноярских лагерях от детдома до дурдома, в красноярских лагерях.

а рассвет над рекой ярким светом залился. У девчонки на зоне

рассвет над рекою ярким светом залился. У девчонки на зоне пацаненок

0: ненаглядных, сыночек.
1: Взрослые песни на хорошем радио.

фильтруй свой паскудняк, за трассою следи. Ты можешь рассказать соседским малолеткам, как целый год на нарах волком выл. Не колоти понты, я все это прохавал, я больше отсидел, чем ты прожил.

головою вниз. Когда с тобой толпа, смотрю ты, как в ударе, но ты еще под стол пешком ходил. А я под Краснодаром, линяя после ШМОНа, ОМОНовца на пику посадил. Запомни законы воров, их в сердце по жизни неси. За все, что ты сделал, ответь.

собираешь, а вечером с ментами водку жрешь. Ну что же ты, сынок, здесь шашкой размахался? И что ты рвешь рубаху на груди? Вас целая толпа, но я не обломался. Фильтруй свой паскудняк,

Да я мент, но не фуфло. Вот вам тема, вот вам случай для газеты «Спид-инфо». Первый раз я на дежурство на госдачу заступил. Выпил 6 стаканов чаю, 10

С большими извинениями и уважением перед Константином Николаевичем Беляевым мы решили сделать версию этой известной песенки Игоря Еренбурга для просвещения современной молодежи.

0: Дуся. Несмотря, что я молчу и что злюсь, а еще положь письмо ангелочек, ё-моё, откуда хочешь завиточек, а еще положь письмо ангелочек, ё-моё, откуда хочешь завиточек.
1: А опер он обучен
0: читать письмо без марочки, промежду строчек нюхая.

так грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном звонит мне как-то друг. Приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

задул, как под музыку падал снег в городском саду. В каждом есть свой секрет.

на улице гороховой ажиотаж. Урицкий всю Чика вооружает. Все потому, что в Питер в свой гастрольный вояж с Одессы мамы урки приезжают. А было это летом,

Щеки помидором надув, шмонали фараончики по крышам. Шестерок Сема сбросил под откос на ходу и в тамбур покурить устало вышел.

прибавил обороты. Я видел вас на рейде возле женщины, граф. Стояли вы как флагман под парами. Советую на задний ход врубить телеграф, чтоб не было эксцессов между нами. Чуть спортив воздух, фраер, как иллюзионист, под стук колес моментом испарился. Спасенная дрожала, как осиновый лист.

А в поезде мелькали две колоды и нож. Шмат сала, водка, голое колено. Продул армяшка хачик в карты свой макинтош. А Васька Оське два зуба коренных. И вот на горизонте Царскосельский вокзал встречает турков с мясом, пирожками. Семен такую речь задвинул, шо зажурчал весь паровоз горючими слезами. И стиснув зубы на перрон, в развалку сошла, как на берег красавица Одесса. Плеснула в Петроград ее морская душа, и вздрогнули со страху райсобесы. Плеснула в Петроград ее морская душа, и вздрогнули со страху райсобесы. На Невском у пассажа, там, где деньги рекой, к ним на файтоне двое подскочили. Но толстая Кармен достала первой свой кольт. И над столами в морге свет включили. Но толстая Кармен достала первой свой кольт. И над столами в морге

Что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе, по дорогам в никуда.

далекий север, где морозы. В тот холодный лагерь по этапу паренька пригнали молодого, злый и замерзший солдат. Паренька пригнали утром ранним, было парню 18 лет. А на этой зоне вор в законе строго и за все держал ответ. Старый вор был мудрый,

как мог, все время отбивался. Они весной его достали, и он на холодный нож нарвался. А через неделю в половодье вскроет вор от женщины письмо. Женщине, которую на воле он любил безумно и давно. А над лагерем вьюга кружила и пела, и бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, и весной даже птицы сюда не летят. Вспомнил вор родное Подмосковье, девушку с зелеными глазами. Все письмо дышало только болью, пропиталось горькими слезами. Я тебя нашла и написала, потому что сын попал в беду. А теперь случайно я узнал, что вы зону делите одну. Я все время от тебя скрывала, нашего одна растила сына, а тебе ему не рассказала. Было это ни к чему и стыдно. А теперь он в лагере с тобой, видно свой сценарий у судьбы. И не скоро выйдет он на волю. Умоляю, сыну, помоги. А над лагерем вьюга кружила и пела, и бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, и весной даже птицы сюда не летят. Отыскал вор в поле ту могилку, где недавно сына закопали. Тут все время зэков хоронили, серые кресты вокруг молчали. Старый вор стоял в снегу холодном, волосы седые ветер рвал. На щеке его слеза замерзла, дым от папироски улетал. А над лагерем вьюга кружила и пела, и бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, и весной даже птицы сюда не летят.

сказал. Бандит он сам, да что тебе, небось не в первый раз. И три куска гринов авансу дал. И вот Старлей Федотов по новой на работе. Он пару дней бандита того вел.

городу родному, неузнанный никем. Серега, Серега, скажи мне, ради бога, что хочешь, чтоб судьба тебе дала. Да так сказал Серега.

и казаться святым не хотел. Уходил от красивых фраз, уходил, если я не удел. И набросив вишневую шаль, провожать ты меня не идешь. Если честно, то мне очень жаль, только вряд ли ты это поймешь. Давай простимся по-хорошему,

каждый путь у них далек. Через окошко попрощаемся, меня увозит уголек. Через окошко попрощаемся, меня увозит уголек. Мы с тобой не враги, не друзья.

возле входа нашего вокзала. Медики прося на Беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшему преданному другу засажу по пьянке острый нож.

карабин, а еще в

Ты знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле, на шее цепочка.

кармана, жму по левой полосе. Рано утром, очень рано, вижу в зеркало мне свет. Навалились сзади кто-то, словно волки следом вслед. Вереница шестисотых. Пошла братва на Липецк из гущи городов. Пошла братва на Липецк проведать пацанов. Пошла братва на Липецк. Старый.

пацанов.

и все ворочается с мыслями в постели. С утра под Ленкой ментовку раскадрил. Я ей-то чую, и нервы на пределе.

различных аспектах современной цивилизации. Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

счастье или тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет в чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивный

на медне шумный дух в ресторане «Стелла». В день рождения ФСБ учинил дебош. Участковый лейтенант закрывает дело. Хоть и шумный он ведь дух, что с него возьмешь? Кружит, вьюжит на столе.

Если так бы не сорвался, вердуха и стрелял в бор. Подстрелили, как последнюю паскуду. Постаралась уголовка, постаралась.

терли пот с лица, а в шиниках смотрели виновато. А сознание покидало потихонечку меня. Если выживу, то за побег зачтется.

лагеря, а не выгоду, так значит не придется. Погрузили в бортовуху, минус 70 мороз, плащ палаткою прикрыв, чтоб не продуло. Лишь начальник караула не дотянет произведения.

век зачтется. Новый срок пяток прибавят и обратно в лагеря. А не вытяну, так значит мне придется. Осознание покидало потихонечку меня. Если выживу, то за побег зачтется. Но

Как села ночью тихо на фонтанах и у лимана, и в ресторанах. Отправил в отпуск я своих жиганов, и как ни странно, ну как ни странно,

Лады, меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

Расскажите, как там мои вы сизари? Вы мне расскажите,

тоскливо выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фрак, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская лаковым тылом курок.

эскадрона. Не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение. В черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дробь атакующего эскадрона. Пуля влетела, сердце круша, лица мадам и месье все тускнее. Их благородия нет, а душа заторопилась обратно.

купил ей колье за 4000 УЕ. Ты купил ей шматье из коллекции Мери Матье. За ее BMW ты немало заплатила бы. За ее

стройная девчонка с ясными глазами, нынче за границей, замужем давно. Как дурак скандалил пьяным на вокзале, я тогда сегодня вспоминать смешно. А может

0: Канаре, а мне в Париж. За окошком дождь идет, я сижу, а срок ползет. В камере стоит дымок, кто-то варит чифирок. Все канает, все мучит, стеночку маяк стучит. На окошке говорят, пыхнул мент.
1: Ой.
0: За стенкой гад.

радость моя. Ты наводишь порчу жабьим зубом, клады рыть указываешь путь. Может,

пятнышком родимым над губой. Я ответил, толку в этом мало, робок я, да и не те года.

вокруг. Ринг от огней светился, вышел бойцовый пес. Кличка ему «Убийца». 40 побед за ним, 40 боев кровавых. А для людей игра, а для людей забава. Псу уже 10 лет,

трамвае, и грустно на мне, и печаль на мне, удивительно, и печаль на мне, удивительно, а студенточки с ухами модными плюнуть некуда, больно, уж тощие от меня все воротятся мордами, но несет от меня не цветочками, от меня все воротятся мордами, но

больше б не нюхали. Ладно, нюхай, носами учеными. Тело грейку хорошего Вовочки. Мы сегодня сели.

ночам уже устал менять квартиры, города, из дома в дом. Но я все брошу, обещаю, завязал. Когда вернусь, давай все заново начнем.

водка есть у мужиков. Куда ты рвешься, баба дура? Какой там хрен киношу? У нашей нынешней культуры банальный заворот кишок. Не выступай.

Россия, 1937 год. Всех, кто мыслил иначе, при тоталитарном режиме гнали в ссылки в глубокую Сибирь для того, чтобы сломить дух свободы.

Жу, я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. Какие люди, какой здесь народ, какой надежный здесь морской флот.

песни поет. Я пройду и послушаю южную речь. Шо вы знаете, надо Одессу беречь. Улыбаясь дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. Улыбаясь дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой? Он звонил, он сказал, постарается. Ждет еда на плите, только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал за жон,

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится шоферская жена. Ты сидишь у окна, ты сидишь, продолжая надеяться. Телевизор молчит, весь эфир уже спит. И ни чаю, ни кофе не хочется. Неужели опять без него?

перроне вокзала ты меня провожала по шелковой рубашке.

У нас и флага нет, на кой он черт? Возьму колюську я и на балкон. Не в смысле девочку, а пулемет.

Гонять нам на него сегодня грех. Поспели персики и виноград. Эх, сейчас бы грамочку, да не дают.

от дамских сапожек до глупых строительных свай, от чьих-то фамильных серебряных ложек до техники класса хай-фай.

покаюсь, что ваш кошелек уже мой. Ну хата, так хата, ну касса, так касса, и мне говорил адвокат.

0: сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Хорошее радио. История.

мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы.

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где на

мной. Эх, последнюю рубаху долой. И закусись, не жалею ее на мать. Эх, разойдись, народ, гулять, так гулять.

0: не жалей ее нас. Эх, разойдись, народ, гулять так гулять. Неси еще по одной.
1: О, как!
0: Последнюю рубаху дало.
1: А то
0: и запустись, не жалей ее нас. Гулять так гулять.

и украсть, а за стеклом, а за батистовой шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

Да, мадам, вы наступили слишком больно, оставив след не только на ноге. Я ухожу от вас достаточно довольно. Какая разница, с кем буду я и где? Не надо слов, не нужно объяснений. Вы бриллиант искусных чьих-то рук. Вы не на жизнь, мадам, вы только для мгновений. Коротких встреч, мучительных разлук.

души. Пардон, мадам, вы наступили слишком больно, оставив след не только на ноге. Вы наследили в той душе, мадам, не больно.

Я по фене спою вам, друзья, эту песню преступного мира. А я по фене спою вам, друзья, эту песню преступного мира. А на бану шум и гам, суета, на бану щипачи промышляют, и почти на шнифтах у мента они ловко в гамонах шманают. Мент проканал походкой Ливерпуля,

потому, что цельный год меня на гегемона учили в штукатурном ПТУ. Висел в отряде Ленин в черной раме, металлолом таскали втихаря.

Я сыкуха, а я снимаю угол и пока всего имею кличку Вова Муха и скромную профессию зэка.

0: два дня праздничны промчались, проплясали все и всех, как хватило сил. А когда по сходню вниз корабля спускались, Федя, наш скрипач, меня спросил:
1: Толя, мужик,

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

случайная женщина в маленьком городе. Сегодня вспомнилась, почему не знаю. Она была словно роза в припудренном холоде. Ночная музыка, и я ее играю.

про тебя, про меня. А в озере разлуки белые лилии плавают, качаются, словно с парусом лодка. Ты меня забудешь, не вспомнишь даже по имени. Не люби по жизни одиночку волка. И

Снова ночь на приколе. Хоть убей, не могу я уснуть.

пермских лагерей. Белые ночи мне напомнили сейчас, как целовала ты меня в последний раз, и Петербург. Все наши мечты, а между нами напрочь разведен мосты. Я друзей не меняю, но давно променяли меня, как еловая ветка. Обломилась удача моя, что со мной происходит. Я гоню с понтом, это вообще не со мной. Отсюда зоны до шмоны, до бестолковой канвой. Уже детская ветка.

покой, а судьба мне разила снова свой приговор. Летний день на исходе, мне опять не уснуть до утра, ночи белые в зоне.

зимним летом задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне Амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

0: Не смешно.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

Раз истлевший мне напоминает, как я на воле

вечному, но никакого форса. Сейчас жизнь моя в неволе догорает по печному, но никакого форса. Здесь только шкомяка и сечка шлёмяка.

Опять брас, без фанзы, флегон, шнырек и фурика, глоток. А было время, мы мазь держали

прости за все, прочтя мою маляву. Все пролетело в угаре пьяном. Прости за все, прочтя мою маляву. Здесь только школа.

Солнце, море, небо, облака, серебро на крыльях. Это будет завтра, а пока дышит город пылью. Сторожит с утра облезлый кот мусорные баки. У метро толкается народ, лаются собаки. А любовь, любовь и больше ничего в голове.

За мною вы придете на рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу? Я за полжизни жизни не заметил, что видел я, не видел ничего. За мною вы придете на рассвете, а я боюсь, достоин ли я.

царское комволье. Так что девки поневоле от чубайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать в град первопрестольный на Тверской шибать рубли.

И легавая застыла чутко. Ай да выстрел! Только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью большой ценой.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: Осенний вечер, осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость. Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Ну, привет, брат лихой. А в зоне был мужичок я деловой. Покурить, че вернуть, все путем. Гость желанный и ночью.

0: чаем. Нынче будет дело, только бы подольше небо не светлело.
1: Только бы подольше небо не светлело.
0: Тюрлю-тю-тю.

предупреждаю, ты с огнем играешь. Ежели повяжут, что же тут так?

мне свои распутья, мне свои дорожки. Сплю и снятся прутья, ржавые покошки и затылок бритой, кепочкой прикрытой.